0: хана такиригин хана алиппин айлат напарукса алиппин сисит масикуната. Алилен жугашенги чисиси масчайку на нукайку кокосис хангашайку кварту а. Сиси чакуна. Хана кая чак масикуна. Вату чики чата чачим сынкис.
1: Ивасвари, Ивасвари. Мур покули ухо плох. Мишки михуч вышчурайся. Иван Каван. Аливи. Имас-мари, имат-кама, хох-тох-чапи, тох-хай-шан, па-чагу-на-вар-кам-най-кшанку. Алин, мисы-сычагу-на.
0: Кунан-ко-сиру-кус-бага, па-па-чаман-то-вилаги-та-паричим-сай-кику.
2: Няу-па-хвай-кан-чис-кунака, манас-кунан-хина-та-чу, па-па-та-ка-ляс-каку, кей-на-та-са-ляс-каку, сис-симас-ичай-куна.
0: Вакапанайкуна нямакчарамуня папалека.
3: Али!
0: Кунани пахпатарахта алярамусун чиси. Вайкинчис абрам патараха алярамуна.
2: Али вайкикуна нукахтараха айнирамес папалечина айнайнилеп тукурусус папанчис. Марисол! Русмери! Вильма! Хобито! Анджали апуэ хамучис! Имата мунайки шинаят капаркача мункис.
0: Ари иматан капаркача мункис.
2: Зимечся! Ама я везигай чищу. Кусикы веканка вайкин саврам пата папам талям сунчис.
1: Перо имата тхвайка мусунчис ре.
0: Канку наманта я.
1: Но кайгу канё пуша сахкуня. Ваванчиску на там апана.
2: Мария, Мичел, Кристиан. Хамуйчис.
1: Ари хамуйч папата алямусу.
4: Papata chayamos un pepey.
0: Ariwa waikuna haku papata yaramuna.
3: Haku!
2: Y matata kunari waikurusun chisri.
4: Ama nyane ilia kikuchi no kaiku yana parusa kiku waikuitaka.
2: Gracias nyane kuna. Kau yatanya chahrapi waikuramusun. Watiata oro aramusun.
0: Nyama chayaramun chis nyasaikurun chisma. Kukachan chis talparusun chis papa ayamunan chispach.
3: Ari waikuna.
2: Mishkita kukansi.
0: Ari, miskita. Ya, yankamuna.
1: Amarajia, pachamama san permisito cochirugo son papa alladonas baja.
2: Cierto, permisito mañarecuna. Pachamama lay, taita intilay, apucunala. Amaya piñero con guisichu, papa chacobas fallita alladosajo.
0: Kunanta, sí, cursisca yankana.
3: Ari.
0: Хаварич папанчикуната хатункуна ляня, сапаватан кина хатункуната алянчис.
2: Ари, сумах папанчис. Ха-ха-хай, хаварики вайрута хатун ляня.
0: Ки перуанитапс мискин, махтерупас сумахми. Ари, вайкайкуна, ки папанчикунака сумахми сапаватан.
3: Ари!
0: Ай, райкарапанс нама, имастар михунатар апамунгакури. Нячача арамунгакуня суяруна. Хайка, няма муйрам шанкуня.
2: Хаку, тукуршас какуня, ватяпис хвалташан рахтаха.
0: Ари ратту ватярамуна.
2: Няча, райка мантаня кашанкичис.
3: Ари!
2: Жату я ватярусах кусяйру айча.
0: Яста ватянчис к самому чункунанг.
2: Гусман, самачимуй.
0: Уэкайкуна, сумахта папата рикштага самарамуна.
2: Gracias. Ñaña kaki kawita sumak watiapika kangaspaka.
0: Sumakta kashanga.
2: Ari mihuna apuri papasta hasta manchispa.
0: Kunan tuksunchis chastas ashkan papansk sumak.
2: Ari sumak tuksunchis chaki. Yasta ñañay papaykuna wasi punkupi kochirishan.
3: Sumakcha sumakcha papacha yanchiska. Kusiska kusiska mihurukunapak.
0: Chinatas ñawpa huayqinchiskunaqa papataqa allasqaku kusisqa hatun hatunllata. Kunari imanaqtintaq mana papanchis rikawñachu, ñawpaqa sumaqtaq karan. Kunanqa khullu khullullaña.
2: Wayqiy Abraham manachu papaykita allamunki.
0: Ari allamusaqmun sapallay.
2: Imanaqtiy.
0: Pisi tanqusqa khullu khullatana. Ari turay rujir khullun papanchiskas kuru tukurusqa. Rancha hapirusqa. Imats kunanka mikhuksaqkupas.
2: Ari panay chahraypipis kinan kashan khullu kuru. Imanaqtincha china kashan.
0: Ari wayqikuna kina larispipis kashanku mana allin papa kuqtin khuyayllaña.
2: Ama ya chinachu kana. Takishata takirun pachamamanchista.
4: sumak papa takuanan chispa.